0: маркетинг. Радио БИС 97.9. Маркетинг. Радио БИС 97.9. 060-6444-789.
1: Ирком 3 у 1 решава рджаве проблеме.